сама за кодинга чётся Стиски чао чагу на саринга чётся Гарыцы мази лацы жыцы гани Боля лоза зимо зынахи мони Любу с ним цали чгынга чё